ngarjin nam thu ndi tang chu ge jib jara ni nga ni chu de jib jara ni rg gun cham da na yang ta ta lam shu su she kono cheng ge kala na ba nyam jo che chu ge che ge teme ngarjin nam thu ni tang ge chu de tug jara ni khni chi de tug jara ni rg gun cham chi le tug jara ni rd ni chi le tug jara sam so che gun cham da na yang ta ta lam shu su she kono cheng ge kala na ba nyam jo che chu ge che ge Я кроме нелмсым ты чичика танга цаным чеваны на курмуго барка нам тынди танга чиренга бяра чичире жене чиренга бяра чиренга гынцам нанаян таталамыш сушеку ночинга калана багням жошечу качыга

Тэмэн жа крумин юлам нэчиг сэм гэтэнг лам цанга дэнчагар хару ши чугу. Шанчирин баг жуным чиг тэгчиг гэтэнг салонгий худуг варг лам цама дэнчагар хару ши чугу. Шанчирин баг жуным чиг тэгчиг гэтэнг салонгий эркэмбам гэварг лам цама дэнчагар хару ши чугу. Шанчирин ба жоным чиг тэжэг дэнгэ хуанжуу нэ чага гэ варгэ лам цама дэнжэг рэ хару ши чугу. Жэлэм чиг тэргэ дэнгэ чирэ тунг чиг дэн джабжа нэ чирэ тунг чиг дэн джабжа рэ чиг нэ цам дэна ян тарта лам шиг су ши гу нух чэнгэ калуа нам баг ням жуг ши чуга чиг. Дэмэ жэлэм нэ чиг сэм гэ дэнгэ чилэ джабжа рэ джа чи джабдэ нэ чилэ джабжа рэ джа чи чаргэ гэн цам. Nana yang tata lam shik su shik unu jenga kalwa na bang nyam chuk shi chuk ka chi ga. Dima jelim ni chi vje ga tanga, chili nipja ra samja sur nga gan sam, chili nipja ga chuk kutu gan sam, chili samja ra chak sam gan sam. Nana yang tata lam shik su shik unu jenga kalwa na bang nyam chuk shi chuk ka chi ga. Тэмэн чилэ сэмжара жибчи шэргэнэ, чилэ жибжара жубжи кэн цамдана яндар талам шэгсу шэгу ну чэнгэ, рэйдэ кэгнэн дагтагара тажгу калуанам бэгнэм жуг шэчу гачэгэ. Тэмэн харжин намтэгнэ тэнгэ чилэ дэнжара гэбчэ гургэнэ, чилэ жабжа гэн цам. Дана яндар талам шэгсу шэгу ну чэнгэ, рэйдэ кэгнэн дагтагара тажгу калуанам бэгнэм жуг шэчу гачэгэ. Тэмэ жэлэм нэнэ ебдэнгэ тэнгэ чэрэ жатан нэргэнэ чэрэ жатан жэм шэсэм гэн цам. Дэнэ ян тата лам шэгсу шэгу нух чэнгэ калуанан баг нэм жух шэчу гэ чэгэ. Тэмэ чэлэ ngabjara тэ чэрэ бжэнэ чэрэ ngabjara дэн чэ гэн цам. Дэнэ ян тата лам шэгсу шэгу нух чэнгэ калуанан баг нэм жух шэчу гэ чэгэ. Тэмэн жэлэм сэм мхчиг гэдэг дангэ чэлэ дунгчиг дангэб жарай жэг чэрэбдэн гэн цам, чэлэ дунгчиг дангэб жарай жэг чэрэбдэг гэн цам. Нана ян тарта лам шиг су шиг гэн хочэн гэ калуа нам баг ням жүг шэчу гэ чэг. Тэмэн жэлэм сэм мхчиг гэр ngаг дангэ чэлэ нип жара, бжэнэ чэлэ нип жара гэ гэн цам. Нана ян тарта лам шиг су шиг гэн хочэн гэ калуа нам баг ням жүг шэчу гэ чэг. Дэмэн чэлэ сэмжара чужэнэ чэлэ сэмжара нэрнгэ гэн цам. Дэнэ ян тарта лам шиг су шэ куну чэн гэн рэдэ кэгнэн дагатгара тажгу калау нам баг нямжу шэ чу гэ чэг. Дэмэн жэлэм сэмчэг тэгэ тэнгэ лам цам ма дэн жэгэрэ хару шэ чу гэ. Jelim sim sim mubjek tanga lam tsangwa dhinjagra kharu shi chukwa. Tama jelim sim jik tanga chile tongi tangi bjara ngabchik ngabjin e chile tongi tangi bjara ngabchik ngabdingan tsam. Dana yang tarta lam shi su shi kuno chengen rete kanyan dagatgara tajgoka. Тэмэ жэлэм сэм жэ арнгаг тэнгэ лам цахма дэн жэгрэ хару ши чугу. Жэлэм сэм жэ дэнг тэнгэ чэрэ тунг сэм дан жэбжа гэн цам, чэрэ тунг сэм дан жэбжа тэнгэ бчэн ат гэн цам. Татаг на ян тата лам шэг су шэг гу нух чэн гэн рэ дэк гэн нэнда гэр тэгра тэжгу кэ калуа нам бэг нэм жуг шэ чу гэ чэг. Тэмэ жэлэм ngabdэн сэм гэ тэнгэ чэрэ нэршэг дамхэлэ джабжа нэ чэлэ нэржэ гэн цам. Дэнэ ян тарта лам шэг су шэг гуну чэнгэ. Джэй дэк гэнэн дага тэгара тэжгу кэ калуа нам баг нэм жог шэ чу гэ чэг.
ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ

тарку вендина та яртина ачкалакани та ярцагын бку сон тарку там ячи шара юнгун гуцкога ясагын бкини яшара шерпайт лукуну кам думузра тяни я шурли ярмаран дункая шигмани тамуртай тяни та я чу гинсани хара ярсар парку ниндму нацян шигмен катан дио тендина чу данджамжик лак тончин де шунгуна каркри юнук чинг таринг ташурли рандаг шурто инжина джамжик денжгтэта шиг завзуши чунда да цигчин ичу хачан ке чегэ чинг ти джин денжина га цулен сэнонар ше гонэр тандыга ярцагын буку нишкам денжина я марнаранд хунцали гайдали ода нёсцусулан ниужгдан канада да ниу штгсулан нёсцугдан канада да нумгын хан сян шиг манга ти чинг тан дмуга я чигмэс гэдэркэмдэ я цамаган ди шуга чиг ням жогрэ шини тани

0: Қормын өркіл алуын тіңге шуғби қсарынгер.
1: Нямқынамба, тенамба демойына, дәріңді жерсеке дәжігі цейп жәчігідің, жерсеке дәжігі цей нерді, өрсеке дәжігі цей нерді енла, запыр бөлшел. Шуғни тіңді шуғби қсарынгерла самбір ғапсыше.
2: Сағниті дейтсулы дәжігі цейп жәнінгер ғумыры, Чонгон Чонян ғапчачып шуғче, རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི 金正恩等各大历史主男女及朝鲜国营派部司席朝鲜等等加克金国赤部也是特征的金德司席等个你等加克部及青铜国赤部杂志的详细跟年不如说呢第二季习近平等彭林元男女金正恩等历史主义派部所尊从青铜派部除了用节目那么也能力干部司席朝鲜国营他们得不得出来习近平等金正恩男女及黑色派了习近平给单独呢 中国等朝鲜人家给你接着请这里了李恒清听言毕中国等朝鲜人家给你接所进咱们的接近朋友接错更不出了接近的金正等逻辑也能等呢大陆呢中冲咱们的年底容易抢一个人呢

Chachushuja Xi Jinping Tanduna, Jakub Tobtang Dengi, Natumra Shangli Tobtang Dengi Padang, Shangli Tobtang Dana, Tazula Jakub Tobtang Den, Shangli Jakub Tobden May, Natanrib Jenga, Jakub Tobden Shou May, Shangli Tang Shangdi, Tangrib Jamie, Natanjurang Lik, Tangrib Jan, Chatang Washiman, Longin Changul Jongawan, Gutsk Bailur, Rangji Ji Shangli Shudi Tonjil Niwatang, Pizil Pandi, Cher Tonjede, Zorgul Kapshuk Sazini, Shangli Tangrib Jenga, Gomtub Jim Juksatan. Мэнхэр гэвэнг дэнэрг тууэн кэлэг зууэр жэчун чэнбэй бэлэжэнбэй аярсэн тууэн тэлла бэцэн туаадан панжи чэвэйн гэрдүүг сарвангүн. Аяржунг дээсэ, янхэн гэя чэвэй сашэнд аярсэн чэ тууэн тэлэг гуэрмдан бэнгэн бэжэн юу. Шанглий шанды бүг гуэхтун сархи лэнгүн бахтарна гэвэнг дээ. Дуңаад цэл ячиевдэн чэлэвгэл. Варнангдан гамсантэн жүр жангрыг нэйцул мондавдан дудым шэму жангдуг панту суға шанлийдан рэбжэнг суэнним дубий намба янхан ячиеви сагжа чэмбур чабжэн ю. Шанли Джакуб Тобден Зигчин Шепи Цаби Ланша на Шанли Танрыбчан Нгонжир Шаджи Дейн, Ниртун Чигсам Лур. Сачу Шуча Си Цзиньпинг Ранжил Танрыбчан Тенжирвин Зигчин Тан Чунхуа Мэрг Чад Тара Лапу Чи Нгонжир Шепи Табжиган Туцани Шанли Га Цаби Тарлам на Танрыбчан Тенжирджи Дейн да Шанли Га Шугди Туанчил Нива Джинши Мэпар Чера Тунги Батун. Ломан ранг чичу шуча Си Цзиньпинг нэвэн пэджи гэн жэрдуг лавжигни жишил гайчин араб дангар баанан дэ рангжи гэ шанли дангарб чанзгтэн тал жинчин мэйбэр тойгэлэх сарва юнгадан намбах сарва дуэгэр нэчэл нан. Кунг нанжи дандун. Шанли цанцэн пэджи дунгэ дэ ngарвийн бэртунг гугны сэжг дэ шанлин чичи чандан аргни чанла гэндал дан хэ чэрэб данны шанли дангарб чанла цанцэг шугсун зэгэ. Цажин тууви цашин зэгчин ягбүүши нэ жанчун энцэмг нэрчун чабдал дунги дэрг туэнчил луэян бэцэм мэбэр дамзэн ягбүүши дэ цашин зонгу дэн савэн зонгу, чэчэ зонгу, жэтэб зонгу жи чигди панчил ла гэпэл дэнгни шанлиг шугди туэнчил нэва дэн бицэл панжи чэр дунги.

0: zini ndartar nyurzib shepar samul. Yitzim tiwaan, sam zini nyurzib shepa mayim bar, maagzini tibzin yinba khisung. Wachung di, sir aranga ndartagla yung di, totomi tatung rngartar jamba lagbi shiurni kur tini dal. Gani ki mwul khchigdan chapana, ki totomir di din zimshung. Totomi jirtib ji zimzim shi. Wachung di, ndartagar jimih tang marasuk. Korang marzuk bi cina, si bag zantagli rgazim tagda. Totoma, cipsi kapsirin korni. Jo gomba tagi lindan chizgi yin. Wachongdi, si seng jambi rgatang mamu. Nga, chongri da xayi gub jindal shong tangnari. Nyanba zamji, hendav samhi jir nawaardir. Si bev jindal. Totomi, di yarmanta komi mangdi go mamnyong vi. Dishtar zhi. Wachung dish gangu jungsil jihmaar dangni. Ole, shi bev jinnil. Ngash gunga mani tarung lukwa ra. Zhejurda lga yunba cirfsang ng. Kien zimur nam arajjang rangla. Pachir gzhi gchitam jarsang gynindu. Totomi lgba dirdi di khint gadungsim dangji di.
1: Tandi gopayo nari.
0: Wachung di khatag maafsung. Totomi ngir gacha ngampa sik jisungwar nyamsang simlaar juwaan kohmetarji. Unjang shibadi khandar gala ngir gachi.
1: Ngimnya nga yasame ke sera. Chunyanga cha sera.
0: Totomi ki dindri ar garchi je ar gatang tibi khandar jubjin rikala chenbu.
1: Ngimnya nga Totoma?
0: Dazi lanshin. Ndani zung Yasumi ki tang Totoma nigam zarzi gung gu zamba yin. Zunjim jin yul ologu jinang lam chidi jinang jungsal caur sung. Lali jamir gu shi. Xilong sarwa nang tag yi ongwi shiba chi xtalo yin gyur shi jing din shira long lak da di gala limba tang chung. Totomi bar lop di nin tang bo na ndartar xilong gu chunin gu zam. Jie, Cozi dan Rizi. Tar Totomi yinrang arayshang gubi Cozi dan Rizi je gongji di la lepshung. Cozi dan Rizi serwaan danil maazh lopso lag je jigbzhu la donbi charchin ril. Jir lopji thomar nam je jigbzhu charchin donbi rgabsi chimdag la.
2: Xiaji ya kandim go gomso dada lopganjig manin. Yangchuk xianan chobjin dera yongchub ra charnyum yonggo nari denyam jogo.
0: Sukh serngi yin. Hapar lopji lopso lagji ndartar chimdaglab jodim shingi yin.
2: Karcho, Cozi ra Rizi niga cheraunga chi?
0: Rizi huirna ngocu tang xa. Xa ganani yin alang tang pag. Xapu la suga shkamsa ga sugchak xarnam Rizi ganaga gochuk. Cozi na nya tang cu sugchak xar shkama la sugwa dari. Dorna, rjigzhu la ngipar da jamcho tang rali thomba ganika changi ba dari. Totomi ami lopso lagla genmin shichang yote. Komi shendo bir gachandadag ndartar go lhaur ho bandan rana darmi nangna lopso li. Mag zin mepern dojang. Ami mo arang lamso nayang rjamso dang rali thombi sirg sosrum chaji chal chishik zogi paran dang jagdi jang rkali mepern dol. Deyang ngom charshil jiko. Lopso lagji tatung rjamso dang rali thombi sirg nika tsang ginayang. Хэнд нэнтэр дэн аржиба хта нэвшил марун. Рэзила фшивзун сэлсэг дэн аргонгэ вагалэвжи чхула Цозила панганий харкамжин тисэр. Дэл эртав дэвэй хуэй гжайан юдэ дэн ржамцу хару дэн ясэл ргамбу у. Тотоми танг дэнбур тонва дэн хэнд елмэн чи нюнва чэвшин рэл. Фшиба чи гонзэ чэргавла ргавчу нганэ ловцу пэвдэ рангар жэгчу лазэхэн.
2: Cozi ra Rizi niga yola?
0: Tazi jajob gugok. Rngiigni sembar gapsil jigril. Tatung shibachi kengshigna rjamcho li thunbir ngiwa yinba tang. Gengshigna rakhsib li thunbir ngiwa yinba yin hibranjir la. Jembir ngom charvi hirtog yobranjir. Onde rgab lalir gnichilin dandrayam jongrti. Ama lala hachang trilvi chena ndatang kanji lung maafshungvi. Shibi jagzhu la Cozi sam Rizi nakh jigli mipang yul. Шкамдар чертрв шарги хена семчла тогцм юм ша мргэти. Ржигтру лагзгс пеби ловцуулга жиржина кунга чамуулган жан юучин. Чамуулгажи банки ба каруушга юухын лганила лангари тоюл. Ловцуулгачи цалм мандан ва тон тангарир.
2: Цо
0: сермина ловцу чамлагачи цози же лангали няхаг дилмагани ажгту калан жогжин.
2: Өрө
0: сермина лангага зэнтели нюмма зимар дугтам ринжо. Деви шипах чикежин няха дылма завры сын суг жеркача вшал мысыл жин. Ян шипах чикежин сычик цан лыгбадын сычик цан жембрага манла суқай не мысыл. Жыгтола цози дын арази гани зо ба замчи шипату хындар гашур гошур жи ырчыл юл. Тотоми жешигна цози дын арази имба ркаркин ортуг бир жержин. Ami, derin pretilin tsimtsibji nganglab zibi, jagtur ganatunda yotam nyamni, semtilin gugmetav shungmul. Jagtur ka shiwana, chungmana, ah, shi kani khorti, dindar ngigniyar mata shungbi jagtur shigiril. Tina, nzipa mgla mkhung, argungi vaglav serpo dung, arjangtuk chanma, jamtuk nyasub, tatung sopsub dung ngivi nyargung. Katuk natsuk yojing, tipa zamji, metuk pombu shigdang chung. Топцоолгожи тотоми жигдруула лагжигзгжи
2: момач ийга
0: си тойнгши тотома хэнтергани
1: амагэ чангэ хинэри
0: топцоолгожи
2: о өрэ
0: жамдог нясуфтани
2: дор жамцу нэнгэрэла арэнгэ гэри
0: тотоми
1: нэм махига
0: силэнтап Деви ловци шкангон томбугугони шипа цангмар.
2: Я, нясубндам цонан гарела, аранго гартан гаре.
0: Шипа цу самлу шигдан гарте.
1: Чоганан гаре, цонан гаре, цонан гаре. Аразири, аранго на чегонари.
0: Джипи ада панцин арнтабса сунгарте, кчимтан мапшун. Аджанжагбана ловцу лагаджи.
2: Нясубндам цонан гаре я. Ахитам, цонан гаянарэго.
1: Чазага.
0: Шиба цуртагши юбаады дэртар джибана. Ловцуулаг жугзээр гурмур джигби хчэта пэбни.
2: Нясубда, няга кавритав лангнугу жига няхаад шиги шагазган тагдангэнэ хунгэдан нудады я. Датам цонанны шунгнарэла.
1: О, арэ.
0: Цангми, тэнжир чиргалб шунгсан, ргамдар мэсиги.
1: Не тотомаг нясба чихтанан дөк чугнаре
0: ловци
2: ле чугя чугнаре
0: деви шибаат орлонги тотоми гамланди шибалали нясба хижин хиин зимнён юл тачи ловцу сонвер гачанди янгвчэр тандлосон варил ян шибалали аран чимже нясубдын тотоми нясбла чапрчэши юбафта ян шибалали Нясубла номсин номр шиби цена тотоми аранг нясу шибаг зэнтэг навгжин кэндор семтэл чонслши тотоми гонси лэнтэнг бодэн тэртэр лолч мавшон наян хнанва хэнтэр чэ бошигшон цози дэн аразила самлу дэн вай торна дан башигрела татун нясбн няхи зипа хипрмасл ами цози дэн аразиче ржигтор датэг шибан тэнра зэнвал Да цхмар га ива сигрил. Тотоми тетр самсан нава хиндэр чипршня. Татун жови тун гжен сигчин йоти. Тен ами зипир жигтурил. Туа сембо сатме бати о.
3: Ардам ларби жон гер тхумл кыга ин дангол.
4: Тэмэл лунги тэмби чэмэл лэшкэлэмчэ шэлэн. Тотомасик ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Речу жва ририш та жва ририг тиленда ян шала ян орно кэрчүн хсымд орнул карбди орнул шабдди орнул жмажин да чухсан бори орнул карбс икону орно ка чунсону орно ка чун үзү чан жогу жина та сэрзг зг гэрг тиг орнул харсрав зогын ярда конз гин жинара орно ка чунз чун чунз гэн ард готи тэвсэм по нэн по инжо ханранда тэрдэг жоч гэр камуз гэрла тэг орнул карб кэрчүн Nanang Majo Nugurchun, Shenar Nanang Majo Nugurchun, Tanang Majo Nugurchun, the two Karsan Terangum, Torjika Lakan, if Shelly Sonarata, a two Kalang Sukum Bobaini, Tsumagata, Torjika, Nandagini Velini, Din Yamzora Tornan, Chesgi, Yorgonina, Javjig Chesgi, Yigonina, Tsumaga, Nantashek Yoka, Richard Alo, Riri Kurgum, Torjika Shinugu, Jerem Gutana, Natan Doko, Narzan Shunguyoni, and Istan Tamuri, Ta Runga, Rjigrananga Sungi, Chisungini, Tani Titula, Tundanari, Tan tap dangnari, ngang dangnari, the Muganit the Shungununda, another carabuchun area. Ta Nanson the Shetin and there's no curtain, some gun and Gangai goggles and Angita, another carabukan Avzajoa. Tani, another shabdul secunda, Zur, another towers Ganachu, Chamus of the Ganara, the Mohar Jamaica. Tachu, another shabtaz Gana, Chandrojina, Garafi Mazgirachu, no the Arabs or the Garatang of the Gijona, Tomozuri. Хуэйтэй тэнгтэйв жинг, дал хубхунан баан цунэв шэна, чугу зу сэдан гонзгам цунэв шэна. Чирна, мнэцэй шэвуэнд лховжунгу жирэм рангмузг юну дэ шэлмар гивари дэ янамандач лховжан жугуни кавра, дал хубчла нянгуни, кипшэб жангуни, лховмтарв шэнгэнив лэ тав жангзэ мэйни, ав жанг царсунни, дамузг дан тухани мара. Дэг, да чудан а, кудан му сэдан гонзгам цунэв шэчинар ар. Нгар жинг, жиндэгэн цуан ди чунэв шчундарга цанма рангар жинни лэн атабг Джавра Джернада пансам цугиянлаг энэ шилмар гевари тэг нанын чи гожо кодны семгона мени гнатын да ёка талхуп дуграм сонус чэна топчилд эгону гэр капса о тирнта гота хита та гэргэн гэ сауд гоч чэта семгода джали жигдэн та дурч зэгинара да нисун элифшаз гэдэна чи чаг чигэз гэнэнда нямах чиг низэн готи шон чиг мага могэз гэнэнда да них жирдигм жирдигз гэ тондита шун иднам иднэнда Nasa Yokia, the girl, Tan not Shabdel Kurchun, the Yonayan, the girl, Ninka Tatanot of Jiguga. Tani, Tarnul Tramagent. Tar, no Kungo Marzana, no Marzana Zakanachu. Song my chisel dinner at the Zajuka. Tanachu, see? Olonjo's new go dinner. Chutagar Rasta Marshana. Чүтэгэр нөөгөө махцана шууд яваз чих матмын мцэг шууд чих жуй чих данаар дэг ширчэр чинура тэний шуу чих нуу маягну татамг ганат мазг ёка дэг хөрнөл джамачин ян данаян та я чи хөмнэр ваз гам сүнв шэчна ганат нун кангансг ёк дэг хөрнөк орчон хсымдэр нул карбра нул шабдэр нул джамачин дэ чури я тэний дэрэн нима хансикни хөрнөк джама
ano gyrchio na gsim da dugu rangartan ni. Nal tserma jib zing ba atab kirta ju da rewa yin. Din chu ni zhwa gha niya mo yin jina porcil ar nargir. Porcil ar nargir. Ya daga porcil ar nargin da chu satan gangzgam chun nushay na hi gonu gu hibzya zirir da gha mgsil gu da rtag xara. Rzepa porgi porcil ar nargir da gu gangani ahi gaya. Daga ar nargir onu gu nani rangrang rangartan di chmurin zom gu. Porcil ar nargir. Тэбжи ханун ба, ржэчи чэчо ба, янгцэл фшиан ранра сэгунун дэ лигар цэлхсэмш. Тэбжи ханун ба, ржэчи чэчо ба, янгцэл фшиан ранра, дамугар цэл анзум гаранранга. Дин чугэ лорджи гэ рге тун ба, хтам гэ вжэгл тун ба, хэгжэ парлнун ба, дэн жина нгэгар цэлхсэмш. Лорджи гэ рге тун ба, хтам гэ вжэгл тун ба, хэгжэ парлнун ба, нгэгар цэлхсэмш. Нзангла влун жива, хуала шэнцэг ба, Kaxala khtang mkhupa. Ulu mzangla blunjiwa. Khwala shantzikpa. Kaxala khtang mkhupa. Ndoyinjina yikrsil khsimshi. Daga porcil narga konevshya kono ulgu. Liga gayenarcil khsimra. Nga gayenarcil khsim. Dani yik gayenarcil khsim. Namuga harasara nakar gayota. Porcil nargir. Da artig harazga. Степа позгам сону шежина порсел нарган зомната чинжирела рейтин чони терин гатван динана гнавси зүшэчс гё та ятни терин лецин дип жили тарта нянгу нуг нямкнара мэнин ваз ёчри чинам баг гунг тчвах самбан дэг харкунз гэвсэрд гнавси дившэнан дуг шэч ин сэн ёна лецин татун кэнгэркэлэм дэ каприонжу гавси ин ин Din chu ni zhwa xim zhwa zhwa mung jina fsepa pora fsepa nigab guida li fsewa shikun tu fsewa fsepa tumbi huibjil ngi shuni huibjil zga xim fsel huibjun da xim bu nang da fsepa pora fsepa nigab guida li ni fsewa shikun tu ngu nu gangz gri et adam si gu zobi chenkur gurus che zobi chenkur gurus gu nu da fsepa pora fsepa nigab guida li fsewa shikun zga ore ya din chu ni Labzu tsunji remoti. Labzim tsunji remoti. Dakshikri, dintroni, servi lotuk jum. Servi lotuk jum. Yanda chukhsambu nanga, shepa pora, shepa niga kuida li shawa shikunu tungu nuga dha. Khwerjul da gangzg damsi nandrik. Dilan yantag da gangri chinan baga dangzg jamna. Labzu tsunji remoti. Zowin chankur kur servi lotuk jum. Dakshu nanga gangzgri ya. Din chog mjigti chwa chwa rnga mo jina martag jambig songur kar somba po sri se martag jambig songur kar somba po sri se ko ti somba po jina rgendin chi pisare ya martag jambig songur kar somba po rgendin chi pisare tni shepa pora shepa niga ku de li shawa shi ku no tong gu no go khyeb jul ta ta chi ge tak sam bo nang ge gang de ge zina ta labzu chunji ramu ji se ko no tri labzu se ko no shepa pori chunji ramu ji se ko no chun de shepa re de ge da shepa pora shepa niga ku Lini shawa shi kunu tungu nugu khir jil tata lan yantag da labzu chunji ramo zhi si kunu da damna dan rigidok. Labzu chunji labzu si kunu da shepa bori la taga shepa inji na labzu ga lakam rishjiku chunji ramo zhi si kunu dar. Ya dani teringa le chun dabjili da leo chu mgarngar chawa rngaf di nari ta nyamku nakhchigan raju ga chawa ndif di nari chawa rngaw ga nangna chi namba ma go sa ma hi sa dani ma sa sa ayo ta. Хчигинжина нокерчун хсэм энта динчони порцла нарга энта динчони на аптам зүшэ чүтэ энта динчони шепа пора шепа нига куйдалини шава шикуну хуйжил демси чүтэр динчони мартык жамбиг сонгор кырсон ба пос ресикуну ген чипсар ятани чүтвазга арнга тварнга гнани та терэн чүтэлин гни нямсэ ти таныз кэтва взё кэтван да взёта терэн гэ лорган жамби денга гэ цамбан дэв жи кэ чү лыгзун ри лыгын ри на цу ням гэ товжун шипи товжари чинам ба гэ мамбр сема Дэн ягзэгши, мабжил сэйман дэн ягзэгши, мамбур арамар дэн ягзэгши, а?

Сачушуча Си Цзиньпинга тандуна Якуб Топтан данги на Тумра Шанли Топтан данги падан, Шанли Топтан дан на Тазула Якуб Топтан дан. Шанли Якуб Топтан ме на Тангрибчанга Якуб Топтан шоу ме. Шанли Танг Шанди Тангрибчан ме на Чанцхуранлик Тангрибчан на Ча Цангвашгимен. Лунгин Чангул Чонгавангу Цгбейлур. Ранжи Чи Шанли Га Шугди Тончил Нивадан Бицл Панди Чер Тонгеде Зоргул Капшуксы Цини Шанли Тангрибчанга Гомтаб Джемжукса дан. Мэнхэр гэйвэн чэн дэрг туэн кэлэг зуур зэчвэн чэн бэй бэл жэн бэй аярсэм туэн чэл ла бэцэн туа дэн пандэй чэвэй нэрдуг сарван вэн. Аяржун гэ дээсэ, ян хэн ажа чэвэй сашэн дэ, аярсэм чэ туэн чэл гуэрм дэн бэнгэн бэй жэн ю. Шанлэй шанлэй бүгэ гуэстун сархи лэн вэн бата на гэйвэн чэ дуэнга дэ цэл ажа чэвэдэн чэлэв гэл. Варнэн дэн гамсан тэн жур жангрэг нэцул мондэв дэн дуэдэм шэму жангдуг пантэу суго шанлэй дэн рэбжэнг суэнним дуэбэй намба ян хэн ажа чэвэй цагжэ чэмбур чэбжэн ю. Шанлэй Якуб Топтан зэгчэн шэбэй цабэй лангся нэ шанлэй дэн рэбжэн нэнгуэнгэр шэжэ дээйн нэртун жэгсэм лур. Сачу шуча Си Цзиньпинг рангэл дэн рэбжэн дэн жэрвэйн зэгчэн дэн Чунхуа мэрэг чад Тара лапу чи нгонжир ше бийн тап чигин туцэнни Шанли га цавий тарлам на Тангрып чайнда жирже дээн да Шанли га шугдий туанчил нива Ажинчим мэйбар чэра тунги ба дун Ломан ран чичушу че Си Цзиньпинг га Нэвэн пэй чиган жирдуг лап жигни Жишил га чин араб тангар ба нан Дэ ранжи га Шанли Тангрып чайн зэгтэн тал Ажинчим мэйбар туйгэл сарва юнга дэн Намбах сарва туйгэр нэчал нан Кунга нанжи тандун Шанли Цанцэн Пэджи Тунгжи Дэ Нарвий Мбртунга Гугни Сэжг Дэ Шанли Чачи Чан Дэн Ргни Чан Ла Гэндал Дэн Хэ Чэрб Дэн Нэ Шанли Дэнрэб Чан Ла Цанцэ Гэ Шухсун Зэгэ Цажэн Туви Цашэн Зэгчэн Ягбу Ши Нэ Жэнчун Эйнцэм Гэ Нэрчун Чабдал Дунгэ Дэрг Туэнчил Луэйн Бэцэм Мэбэр Дамзэн Ягбу Ши Дэ Цашэн Зунгу Дэн Савэн Зунгу Чачи Зунгу Шэтэб Зунгу Джи Чигди Панчил Ла Гэпэл Дэн Нэ Шанли Гэ Шугди Туэнчил Нэва Дэн Бицэл Панди Чэр Дунгэ

0: རེ ལུང ཚན དང ཏ ཅིན དང ཅེ སང ཁན དང དང ཁན ཏོ པོ ན པ
1: ད ཟི ཀ གོ ཆེ དང ཏ མོ ན པ ཅེ ན པ དེ མོ ཡན ན ད ར ཏ ཅེ ཅག ཏ ཅིན མ ཁ ག ར ཏུན དང ད ལུང ན བི སི སིན ཇོ ཅན པ ན ན ཚོང གུན ཅང ཏོ ཉན ཅན ཁང དང ཏང གུང སེ ཁུ ཟུང དང དང ཟུང མ མང སེ ཇོང ཉི ཅི ཏོ ཇུ དང ཚོང གུན ཨོར ཁ ལ ལུང ཅན དང ཨན དོ ཉན ཅན ཚོང གུན ཨོར ཁ ལ ཏ ལམ ཅང ཏོ ཉན ཅན ཁང སེ ཁུ ཟུང ར གི ནི ཡེ ཁུ ལ ཅང ཏོ ཉན ཅན ཅུ ཅི ཅི གང ཅབ Zekhu Zung Sipa Gapu Sojin Rigni Tarpi Tsayu Kongsi Rukhjum Shepi Sipa Gapu Tengmi Wojja Stanghui Gdanshin Jandar Kivar Ngawi Jandar Kyo Yengi Yen.
0: Re, Tena Tsam Dini Ngina Sipa Gapu Tengmi Wojja Stanghui Gdanshin Jandar Kav Ngawa Gu Nina Ngiwa Gan Jandar Tarta Ngisi Ngu Somju Yele.
1: Tengdi Jandar Kyo Gorim Cha Tseng Tsorgun Orkil Longchen Teng Amdo Nyanchen Kyo Ganchen Mnyalim Teng Gengchung Melung Chawab Shikya Mnyantik Jini Taitung Shikin Yopi Number 3 titre sanzi number gapsi sha
0: re thang di tang khuin dan der ke dan shi shan dan ba na chor ngun ge yul hob sin ke hob su ser pa tang ge gin che mu ma rum bin zap tan ge gin ar ja sil che kip khung ge ar misil to ng lung sa che kin ar ga na ja yi ta bu lang
1: na sham mer ge hob sin ke ge gin che mu sham ji hob min zap tan ge gin gan su shang chin ke mang zhe ge gin gan su shang chin se jong lo ji yi ta khang ge sham ji ba ge gin che mu ba tu pa ma ngang jil
0: 中国是这么合心这么这个变不认吧中国没能合心这么这个变不认吧写词儿江苏给合心等所有的给合心你给单写给人什么这个合心怎么给人而家可不就不准备当天上为要了一个人这么这个切记吧而跟那南京龙印象中国为了什么这个点你这中国为了把回正康为什么这康个主任员吧该带这个变不认吧而跟那切不懂这吧
2: Sotun xiang xin karni kalak sierta zong nabsir yel si xtam xil pa tag xin rmang chun dam dik pa. Rangxiong no chil xiam si xien zin sopi cung su nabsir lag sim lag.
1: Sipa gapu tagmi wajah tam hui gdan xin jandar gab nga wi ji xia jul pa. Argan rung cao hul lag.
2: Chetsu paper gab si xe. Tana tang din jandar la co na yo xe na la kemen jam mar tagmin ga dung ga thor ma di su ka rang tung. ཁྱར ནོར ཡོམལ དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Thuma Glangzhi Gup Jankam Jai Chuyi L. Ya Tengang Jansi Guan Dengiga Temnu Glangzhi Yina Mali Rinchin Kya Rintang Zena Zir. Cao Zha Gu Ta. Mali Rinchin Kya Rintang.
3: Oya.
0: Ya Tanatak Shin Jandar Gu Som Gu Yil.
3: Ya Rigo Tatay Nang Ndani Tsikak Sam Gu Kabda Fshat. Tashirna Kabda Zofshat Zini Nying Ashta Vizgam Tsona. ngarcha mu lam ge khsoni arjik shang ma kom lo chan zi ra har a ki rkim den ni afcha ke khar chep de mu chan zi ma ya chung ar go chung shi yoni kan kara sha ga chi ge yoni marche mer ska na gda wi ma shi pi chigar me chan ni ar ngon mo ni ga lang ni so to to an pe ni da mo ge ji na nga ni zga chi sm kho ni sta zga a lab chi ni an da mo ari zi na ma re tri ya ma re ta ra te rang sta zga m cho na sa te jong man jong shi mo chi pa tam ge pa san da ni Da kyu amun azi ke khche shewi da di, kun jukwa amun azi ke ong shewi, kyu arja chan deb jeeg dung zomi, jukwan jam san nar ngi chaarik san da ni, derang an duan zemba san ke kwaak nam chikara chi chali da di, ak song turji thok kim da li da di. Oya, dan da ni sungi da jik ni ka zambu razar ke gha bri ri zigi, song nam bu zambu nam chik ba tung ba bu zigi da li, ngar kap sawa pi akhtam zigi yonu. ati sewa pi char zig yo nu ma psha khlo che ga nam sa tso zig yo nu nir jang lon dia sa zig lan zig yo nu da kang re ta zin yin nam ma li rin chen ge an di tang de ni ji na ts ka sm ge kap da ho ze ko ya ta yin na te rang an di tang de ni ji na sim a cha mu nu a khon tso zi ra ma chi tar man da pa chu tso zig ga tang de ni ta gle bi se ma khar ts di da li ma chi ti chu ki kep tso ga tang de ni ji na ts ka sm ge kap da psha la zir chi Ya tay na chertang gu uchi ushkib jawin na khwe zgi yonri ya ta san gu thong na lam zgi yonri ya o ya khtam shan dang go ni khchi bsha gonri chavlan da sta ni khchi gi lai khtam shan nar ka lwin go ni khchi bsha li
4: 친도나 자크르카 니치기토니 흐탐샤나 샤피르종 쉐시즈기 친도나 타르위 람톤톤즈기 흐탐톤친 준비 람니치기샤디 돈노르 잠츠흐타 아치린준데 인지나 휴샤카치 능거톤친 옛너레드리 흐치린치 논바스타친 옛너레 Тайна мэлэрин чинзэр дүндэ зүртэн дэни инжина дэрин тангэртэн нэхчиг шэгона дэржачио армун гэгэм таузги нэрэтри дэртэн сапан тайюн цор таузги нэрэт өгчөө инжина хамар хийхэн тун гүнин жо мэзгам цона хчикава зурчин зам буглан тахч чи топкава тан жүр мэлэрин бу чезги той дитэн мэли топкэ тун гория коркар кунни марджав кэ симтари фнару лира хмолымзг кошэру чира тамзг фнару хмолым дэвчхзг Пшэро молым тошхызы. Хүндүн топи кайзык. Лисоным соқын жиозыкэ инжина. Хчиата тун сонсэ таңу. Мазыкэ хчи хчитуна. Ояндыгэ инжина. Харын тандык чиг шигог замгыют. Ндатуқонда инжина. Харынга цосэмела. Харынгэ малинда туқонда инжина. Хчирчил мэйчу. Харынгэ малинда туқонда инжина. Харын чэнзгэ нонда инжина. Шигог замгыют. Ндамабчэ сэманзэн гог замгыют. Марышкэ гарчэг гог замгыют тэри. Оя, терн карцун инжина, нилала лапши джиго. Оя, хама кая манинни, курчаму лама мышгини, дамугу инжина. Кыргин гурна мини вшананди, хчиртик мини чананди, даму карка джиго, терн карцун инжина, чачунгу джигар джиргина, коканкар сэмах дуншиги, танкар гопу шаргина, пусанду туани барибдатанг инжина, харангу мулинда тукунда инжина сунгубдайжгани. Оя, Дангома чангубшан нына, пшетава джагу кыргенджина, нянчехтонсан домогенджина. Ой, хмамбаб тунчун еса. Харангенджина замнан чарчазер джезгахтан ахали. Ой, терм карцан енджина. Ой, каргали не ченджоса мени. Кушахали ламан джасу мени. Пшеркан чанган дзесу мени. Кушанч манен досу мени. Давитин ламан дзесу мени. Тоншанч лакар джексу мени. Ой, андамой кугатари. Яна малерин чанзер джунда енджина. Оя. Арынгэ сүнгэдэжгэн нэхчиг топтэн нэйна, дэз уштэн дэйнян дэн лугуан гуэзгэй дали. Гулан дэн лугуа чэнзгэй бэдэн гэни. Оя. Хшигэ мэгжэ цадэн зэг. Андэлам, дилам дэхчиг, хчудэ тэпгэр тадю. Арынгэ энжина, мэлэн дэд гуэнтэ энжина, хая чугэ хаурах нунун зэгэй. Ргэнчэ гаму чахчэрчэ зэгэй. Оя. Дэрч губна юмэр гэ чахчэг марджи. Тугна чаргэд гэ хахчэг марджи энжина. Дэй юнчун дэ Тэрэн су нэнгэ хсори хамгэ ёттэри, пшэнгэ тэгэ ёнг нэнгэ хамгэ ёттэри. Оя, нэлала лапчэр тэгэ тэрэн карцэн энджина, хэнэм корлэгэ нэма нэвгэ хчэг хари, са корлэгэ сэхэн чэгэ хчэг хчэдали. Оя, та чэзгэ ёгэ зэна тэтэн чэнгэ тунтэгэ лама сэнгэдэн гэни. Оя, та рэнгэ энджина лунэхэ нэма тунзэгэ хчэг дэнгэ, гамару чэка лунзэгэ хчэг дэнгэ, хчэну нэ махи, ргэну рэнгэ махия, каргали нэма хортэбэ ёгэни. Гой кичала сатби куни чөөдэр дүндэн тунгэвдали шигнима тунгсэцэрцэ идали колода талын пемпэнини оя гонгэ инжина саса сакэнини куня санжон кэнини датэнини оя дэгэрч хаса хаюини дэкэнтэн хэнэ нэмтэлини дэй мурда чэкэнини гонтэн оя дэй датэнини инжина чөн тунгэ харэнгэ мэлиндэ дгонтэ инжина гау тэпүн тасамэн дүни оя мэли чэпү лонсамэн дүни ндэмогэ ламэн дүгону Оя, ты харасын чыны инжина, хосыр нуңарнан көзіңі, қойықсыр нуңаран көзіңі, чыңсығырым тұңтыңна. Оя, танданы инжина, нуңа аргым көлігі, рошту чаргым көлігі, қанжан бұл нуңа лұңу жайдали, хочопы нуңа үгі жайдатыңыни. Оя, та ламтыңу хорнахнен ленсі, қылықмапши хорнан жамыленсі, ғорылы я каманы көтіңі, симчаму кака сосу көтіңі. Оя, Та чазы яку гэдэзин яна, нэмхэнэй нэнгэ чэнгэ гуса, харчимэ кэгэ чэгэ гуса, дамугэ энчина нэчэмнэ гэрдэй нэхчэ гэ гуса, ргэкэпшэгэн дуэй чэхчэг лэнгэ бдаатэн гэнэ энчина, харэнгэ сэнгэ дайзэгэнэй, дэхэу кэсэр гэ джэкун рэгу, дэгэлэмбэ кэсэр мангэр бдаатэн гэнэ энчина, фэнчэгэр дунгэр яку ну, харэнгэ мэлэнэ энчина сэнгэ бдаатэн гэнэ, оя, хэчэг шэнгэлун Китонсу самча саргури бдатанги нэнчина, дамуга нэнчина, рчачи гапу вами кэтанги, лобча шива мами кэтанги дали, харангэ малинда тукунды нэнчина, ардахчун майя, дахнама тавчаг бдатанги нэнчина, кончага дунрия кунонтазу нэнчина, вша ангамбари самгайот, дарчопаштагчанри самгайот, кончага дунрия згийна, Оя, чачу хосм зона зондон згийовра, дашангар тонга хунга тэгзгэн тэнжа, даняндан лоуган гозгийшира, дазонтон лоуга чонзгийшия, харангэ тасу нэнчина, оя, дамарир гийовра, Дэрчэмсэн айо гэдэри. Оя, 조르마 초스밀렌티나 넘머티고 무피아시디니 삼르타르고 푸후후이니 다팅이니 송이 다팅이니 인지나 흥능아르타 대즈그니 허동리 잡당나 하르탑 송나영 자카메카 서탑 송나영 자카메카 주 하르트 탑 송나 담물이 서르킨 쵸텐 타우지 피고고 아랑 허잔트 그 탑 송나영 데라티프텐 데트리 갈라흥이프텐디 너인지나 아랑 오타르 아유지메크 카마 티그탐지메크 오야 다인지나 Кончика тонри зертюн догламах чи мапчула дали втандо ертигла мртемуини капкап яхшарлым чомуини харанг мылирин чиндэнчина харан бучез гыну дадайнчина сатан гызгам чонна хегони хсагони оя тондыгнда мозрифсам гыют терин асм гыдатын энендэни оя антэни сум гыдатын шахис мыши хөвчин дофчез гыдали арчи мыши гарчи фонжиг гыдатын эни оя хчившан нундинын нара нинга би канаргони хтамриона тантри хангэринын нан кони хориона тан Оя, там озык тайтина. Энди тахтам гыкахуя. Хтам качевшана цозык озернри. Хсин чукурн тенна лозык озертрайтина. Мышака цыган тамжыгнын, тенгеж мулышынын жашдело.
5: Ярыго, татайна терон ихнга баксым гыргын май. Ни намкачынга тугмай. Ничи жакырка кыгмавжыкма, арапатын гыгмавкыкма, сасадырави чамардынкма, хердон кару тугмавцыкма. Терон чумузгыре диди. Урончин девже нигя тахурди ванагутте каксым чимжогланасым чоко каксым нарун девже маарсырым цогыйрыгы ондогу нирнарманда дидизиокна агырта кырмахаңыз гидади чихчиктер яко манжомшиг мондертин динена я теронга капсула пихтамз гону тусула пичарз гону нафшай калочага цоз гону ярчачева диз гону кончан терев дина ба кырке мыгжырын тангыртан ичик шүп диненнан дер яче ва армонгыг нам дан дазыр ятан запан тайгым чон дан дазыр ри рита яннан дистан кыфяна

어야 단직된 가마치 동네 있나 물이름 보체자진도 어른 그까 우중 우중 되죠 그빠니 니즈게죠 다른 거로 되죠 우루라 되죠 온도 피아카친난 그 돈친들이나 옛날은 친놈 바자 친들이나 어야 너 마이야다디 알루칸딜 구이 팡루카 피라코리 타야티 쵸프 마타트 인데 마티 칸남 야타프코니 단도 무인한테 유니 감자 모즈 마르나 냠비나 냠 모즈 마르나 Дохтам не кайчиз эриго, лоча кайчиз эриго. Хоя. Дихтех дама хуяз гуна, санак капа ламз гуна тэр. Мэлирин чина цикша зэджиз он дэгу, лан оче капка зэджиз он дэгу. Мэли зэджи он дэв шанна, та не махши ка хар юга. Дэнчэн ка хама ян ям нигив, шин тан на янна. Кчигна, чучэз гриев зэдэ, дярдэ хордэг мэйджу, чуркам чок чонгсэм мэйджу. Оя. Чукамалгы юм курмэлиджу. Дахтоо нагхтоо зэригон, дахянкар нанга тижняг зэригон, да зэнзэн годи цэгзгэри арманд годи прозгэри ат. Ой, янна нартаузган цуна. На чамхино камаг зэри, на гнин моно намран зэри та. Янна, дэрнган дэг кэргэ чэнаглан зэнтэ вамны янна. Нинго яхрын сэн цэркэ дэз гори, кэнмалан сэтгэ дэз годи. Ni gaurashik tatsizgi, ni lungun tantuk jatizgi, ni xerxer tamav tatazgi na, kachandu muret. Oy! Mashi rintanze gonun titan kushan na, arangu kirkye chizgirev titi, arangu kirkye ngomi shanjo kaina, kirkir tonju kwe koga, gamo chanju kwe koga, arangu rintanze rungu shirakchi ngomju. Oya! Arangu rintanze rungu kirkye chizgirev titi jenzinzinju. Ой, ти мартук кирвап яксам гам. Орорум бочега мартюмна. Рограман гого чопти канди зэчэзит. Нитэх дама хызби ойна. Санак капаламзби ойна. Чагна намурани ди. Лам чамурани ди. Ой. Инна тярохте кухман гомши монтана. Кемаз кырчихшиби. Жоқ амаз кавахшиби. Темиркана да итеп ки чаграмзыш яди. Момони галанда чыктан азан. Ой. Чикшаса дехти тонна инна. Ndanambam tsunnara. Kchikshan na chertya kukhman jomshigmo. Ngori li tana raz gono. Nihtya li tana noz gono. Oya, arungu tsekhur tawa. Dir gergin nambar tawa. Ndatak tamcheta tsunna. Ndatang rintangzik shushan na. Da nga randaz gushan na. Shen mishike sirkir jong raz gende. Shen mishike kirkin jam randaz gende. Koga. Oya, ndanambam su garuk chigi jagi. Tapkun taga diabdadi. Terang chiz gireb didi. Ой, чих чихта уча чилгрет диди. Тамче пана байна чокуяна. Дадык тамче дайна ра уча чилгрет диди. Кичигна мөлерим бу ченде чилгрет диди. Ой. Кырге тажды таттып кетганда ондани. Кичигна чо топзыга тарай конде чо тизиге лом кайна мари. Йинна башагы шепшигедна. Шами лолым йинна. Ар вартаса ёк, чимсия нянса ёк. Хавдын гөвөрчака, рынчин гыксерчака. Ой. Kahorin tosilari izi yogo, karkiyaran tsika yerlazi yogo. Nyerji gamba miyazg mirkurdiyo, ulo ngambar kyanazim behenjiyo. Oya, ndocha chagirev didi mibjekan kirsiman zin goji zindigo, morushtu narta goji zindigo. Oya, tabzi martuk jirwab yaksim gama, ocha chagirev didi uzom shurten danruk na kartsi zindigo, war zamandan guna tibak yinnarigo tari. Oya, tayi charu na chakin dirtan doonda niyinna, Ачырга сүрэтэр нарты есаз ого, ше сүрэтэр шерти есаз ого. Оя, да енна че намбар разақшын цонна, да теронтына чихчикта йону хчигна, гочын намбай еннам цонгы. Оя, мамаман цонг еннам цонгы, тамуа енна чоку, птаржыгва намбай енна чоку, хтамшипа намбай енна чоку. Юсыл онда чезгірев деди, мали цатын зүгта чернав жендан он онда, музыгзын чу, да гач есаз енну. Оя, Тот чесаз иннунд нитерн сэрву чексэшти годи зумарина нинхчон хаммаян та годи зумарина нахкелушанга годи зумари разутонга годи зумари наруго яртига тукдамен зинго нахчичон яр парафшукдамен зинго нахшахати кана мэтгзон мар чэгдали кана тунсоз он марда тамина терн гендар му башхыз гана нахта кукиш кепшхыз чуттахчик шүнзине яна оя Тани то дани конкерсе манчасу ни шанны янтри янна янна ача мили кирге ченнарм бу чезе жондуп шанна да чөмүз гриптине янна кичигна

0: ཡང ཅིབ ཤ ཅེ མ ཅོག སམ གོང གི དང ཅིག ཐོན ན ཨོ དེ མབ དེ རག ཟར ག གམ འདྲ ཟོ ན ན མ ན ཧོམ ཉི ག ཁན འདྲ ཟོ ན ཨོ ག དེ མུ ཟ ག དང ཅིག ཐོན ན ཡན ན ཨ པ ཧ ཤུག མ ཉེང གེ ན ཨ མ མ ཤུག མ ཉེང གེ ན ཅིག དེ གམ པོ རང ཤུག ཡོ མ тамчих жаңам би сартан чекези торекам бу нята гакели таны ориго сам жетэ рга пусем гыриван яхчиген го граваттым циген нифчак кытган тамчих таган тенгеже болот тада рашиделек
1: яндырчи данзун нам би хөтэ кунг даншин отог нерга бар нертик паниги тамшану айык реденг гома айык татерин кева мун ихши шепсан юка мун ивын шепсан даны та газо цонгенап шек кан го армамуз гирин жо комка ямуз гири ранге зану кармат нендигина гина харан зану терела дигина шандым гиркин нам баг кунг даншин отог нерга па канду чавла карманан ру ཁྱི ཕྱག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱ རེ དང ཤི ཡང དག ཉེ ཏིག པ ཏབ ལག གར མ ཡིན གན རག དང ཏང ཆུང ཨ ཉི ཅལ ཁསམ དང རག དང ཏང ཆུང ཨ ཞེ ཐག ཉི རག དང ཏང ཆུང ཨ ཞེ ཞེ ཁསམ རག དང ཏང ཆུང ཨ ཞེ ཏིག ཁཅི རག དང ཏང ཆུང ཁསམ གེ བཅལ དེ ནང ཆེ ཐོ བེ ག ཏང རག དང ཏང ཆུང ཨ ཞེ ཏིག ཁཅི དང ཆེ ཨ མ བེ ག ཏང རག དང ཏང ཆུང ཨ ཉི ཅལ ཁསམ ཨ ལང ཅི ཅེན ཅིག ཐེ ཐོ བ གར རག དང ཏང ཆུང ཨ ཞེ ཁཅི ཞེ རེལ ཚམ ཡ གབས ནང རོ
2: སྱི སྱི སྱི
3: སྱི སྱི སྱི
2: སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི
3: སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི སྱི там чэнгу кун гэн дэн цэнг у ян
2: там чэрэн тун а ян кэм мэ гэ ер мэ лэ ян
3: а жгэн ди я рэн хтун чэ аман кун
2: каман су лэ аргни чэ гз ул
3: сэпа га пу тэрми
2: у чэ хтан хуй дан син дан дэр шкэ ба на ба

0: 야다데랑가페
1: ᱟᱞᱚ
2: ᱱᱤᱨᱟᱛᱨᱤᱭᱟᱨᱚ
1: ᱚᱛᱟᱪᱮᱝᱟ ᱛᱷᱚᱝᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱢᱩ
2: ᱪᱷᱩᱱᱫᱮ ᱟᱞᱟᱯᱟᱭᱚ ᱪᱷᱚᱪᱷᱚᱡ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱨᱟᱝᱤ ᱪᱷᱚᱪᱷᱚᱡ ᱡᱩᱝᱜᱚᱱᱤ
1: ᱪᱷᱩᱠᱷᱟᱢᱟᱵ ᱫᱮᱝᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭ ᱟᱜᱩᱢ ᱵᱟᱨᱫᱤᱭᱮᱢ ᱵᱩᱛᱷᱟᱡ ᱜᱤᱧᱚᱜᱚ ᱜᱨᱟ
2: ᱥᱟᱣᱡᱩ ᱯᱮᱴᱟ ᱱᱤᱢ ᱵᱟᱨᱫᱤ ᱫᱩᱠᱨᱟ ᱢᱩᱠᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱛᱷᱟᱡ ᱠᱚᱨᱟ ᱢᱩᱠᱤ
1: ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱟ ᱵᱟᱨᱫᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱜᱩ ᱥᱮᱞᱟᱨ ᱢᱩ ᱵᱩᱛᱷᱟᱡ ᱤᱱᱩ ᱵᱩᱛᱷᱟᱨ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱦᱟᱢᱜᱚ ᱦᱟᱨᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱤᱜᱤ ᱡᱚᱜᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱛᱟᱡ
2: ᱦᱟᱢᱡᱩ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱢᱩ ᱦᱟᱢ ᱠᱩᱡᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱛᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱡᱞᱤ ᱤᱱᱫᱟᱠ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱱᱤᱯ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱯ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱠᱤᱱ
2: ᱠᱟᱱᱫ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱤ
1: ᱜᱞᱩ ᱦᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱢᱮ ᱠᱟ
2: ᱚ ᱱᱤ ᱟᱞᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱡᱮ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱦᱟᱢᱡᱩ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱢᱟᱠᱩ
1: ᱟᱛᱚ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱭᱟᱪᱚ ᱱᱚᱨ ᱠᱟᱯᱷᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱨ ᱠᱟ ᱢᱮ ᱠᱟᱡ ᱜᱨᱮ ᱠᱟᱪᱷᱟᱡ ᱜᱞᱚᱝ
2: ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱠᱟᱱᱫ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱦᱤ
1: ᱞᱮ ᱠᱷᱤᱫᱨᱟ ᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱠᱩᱝᱜ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱢᱮ ᱛᱤ ᱥᱤᱭᱩᱜᱛᱟ ᱚᱞᱮ ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱟᱨᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱨᱠᱟᱱ
2: ᱢᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱩᱱ ᱡᱟᱢ ᱠᱷᱤᱫᱟ
1: ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱜᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱨᱟᱯ ᱛᱤᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱟᱱ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ
2: ᱫᱟ
1: ᱚᱱᱞᱮ ᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱱᱟᱫᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱛᱟᱨ ᱭᱮᱛᱟᱨ ᱭᱮᱛᱟᱨ
2: ᱟᱝᱜᱟᱛ ᱪᱮᱝᱜᱚ
1: ᱟᱠᱤ ᱟᱝᱜᱩᱡᱚ ᱡᱟᱝ ᱦᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨ ᱴᱷᱟᱞᱟ ᱪᱮᱨᱟ
2: ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱩᱥᱮ ᱠᱚᱜᱟ
1: ᱭᱟ ᱛᱮᱛᱚ ᱢᱚ ᱠᱟᱢ ᱩᱥ ᱜᱤᱱᱟᱨ
2: ᱢᱮ ᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱨᱤᱴᱟ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚ ᱪᱤᱭᱮ ᱛᱷᱞ ᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱠᱟᱱ ᱨᱤᱭᱟ
1: ᱟ ᱛᱷᱟᱞᱤᱭᱮᱱ ᱢᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱛᱚᱠ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱱᱟᱨ
2: ᱞᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱤᱭᱮ ᱛᱷᱞ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱧᱩᱜᱚ
1: ᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫᱜᱟ
2: ᱪᱤ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱜᱟᱨᱟ ᱜᱚᱱᱢᱟᱨ
1: ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱤᱥ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱢᱚᱠᱩᱱ ᱞᱟᱝᱜᱚ ᱱᱤᱛᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱤ
2: ᱪᱤᱞᱟ ᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱤᱛᱟ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱜᱚ ᱵᱚᱡᱚᱱᱚ ᱱᱤ ᱦᱤᱱᱟᱨᱤ ᱪᱟ
1: ᱭᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱟᱝᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱷᱤᱫᱜᱤ ᱱᱟᱭ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩ ᱪᱮᱣ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱤᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟ ᱱᱮ ᱠᱤᱥᱞᱤ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱠᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱜᱫ ᱜᱟᱨᱜᱤ
2: ᱫᱮ ᱫᱤ ᱪᱤᱡ ᱡᱚᱴᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱨᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱥ ᱠᱚ
1: ᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱴᱮᱱᱠᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱤᱡ ᱢᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱪᱷᱤᱛᱤᱛᱟ ᱠᱚᱯᱟ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱛᱮᱨ ᱭᱟ ᱟᱵᱟᱵᱟᱵᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱡ ᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱱᱟᱢᱚᱜᱟᱡ ᱜᱟᱨᱠᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱟᱵᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟᱫ ᱜᱮᱛᱤ
2: ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱟᱨᱮ
1: ᱪᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱡ ᱜᱚᱛᱟ ᱪᱷᱮᱡᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱝᱥᱚᱱ ᱜᱟ
2: ᱟᱨᱚ ᱪᱷᱮᱣ ᱜᱚᱥᱮᱱᱩ ᱪᱷᱩᱨᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱨᱟ
1: ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱭ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱥᱟ ᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱡ ᱜᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱫᱤᱛᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱚᱨ ᱜᱚᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱥᱮ ᱛᱚᱝᱨ ᱜᱟᱢᱚᱨ ᱟᱨᱠᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱚᱱᱱᱟ ᱚᱱᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱢᱟ ᱚᱱᱤᱜᱟ ᱦᱟᱢ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱚᱱ ᱡᱩ ᱞᱮᱨᱮ ᱢᱮ ᱟᱨᱮ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱨᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ
2: ᱦᱟᱱ ᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱫᱤ ᱨᱟ ᱪᱤᱡ ᱪᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱠᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱭᱮ
1: ᱟᱭ ᱟᱭ ᱠᱟᱨᱮᱱᱟ ᱟᱭ ᱭᱟ ᱚ ᱞᱟᱯᱥᱚᱝ ᱜᱩ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱷᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟ ᱫᱜᱟᱨ ᱠᱤ
2: ᱠᱟ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱜᱚᱱ ᱩᱪᱤ ᱥᱢᱨᱟ ᱥᱩᱴᱤ ᱨᱮ
1: ᱥᱢᱨᱟ ᱥᱩᱴᱤ ᱜᱮ
2: ᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱚ ᱥᱮᱨᱪᱤᱨ ᱢᱟᱨᱟᱨᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱡ ᱜᱟᱞᱜ ᱱᱮ ᱜᱚᱱ ᱢᱩᱥᱢ ᱜᱟ ᱦᱟᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱥᱢᱨᱟ ᱢᱩᱴᱤ
1: ᱚ ᱨᱮ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱥᱢᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱢᱨᱟ ᱢᱩᱴᱤ ᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱩ ᱪᱤ ᱥᱢᱨᱟ ᱢᱩᱴᱤ ᱠᱟ ᱡᱩᱢᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱣᱟᱵ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱜᱩᱢᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱯᱷᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱞᱮ ᱢᱟᱠ ᱱᱟ ᱢᱟᱠ ᱜᱟᱢᱩ ᱧᱟᱝ ᱢᱟᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝᱚ ᱛᱟ ᱧᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱫᱤ
2: ᱢᱩᱪᱷᱟᱨᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱩ ᱜᱚᱫᱤ ᱪᱷᱚ ᱥᱟᱞᱟᱢ
1: ᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟ ᱤᱝᱜᱚ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱜᱚ ᱢᱤ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱢᱮᱞᱟ
2: ᱢᱩᱪᱷᱚ ᱢᱩᱪᱷᱚ ᱢᱟᱹᱱᱩ ᱱᱟ ᱧᱚ ᱡᱤᱡᱤ ᱪᱷᱮᱪᱤ
1: ᱛᱚ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱮᱨᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱧᱚ ᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱩᱢᱱᱤ ᱧᱚ ᱡᱤ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨᱠᱟ ᱵᱤᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱜᱚᱨᱚ
2: чуу цугва гэнэзгэ маарга галапан гүхига
1: лапа мапаз махира мандагна копа мэйсгнэр маанинэ мэнда маахинэр ёчи
2: ширанку вэ кчи янамна нюго
1: а ой-ой-ой-ой-ой я чэф я чи кчигла нюнэр я дэн-дэн-дэн-дэн-дэн я тэрги чунуд гухина
2: га дэ татан тух дунгэрэ Жинида чүлгэнэ гөрмүүлэнтэнэ мэнэ лгачэ анжэгэ рэнгэ хэртэ
1: Ау, жигэнэ вэлэ тангарэн дэ юн мэргүүнэ мэлэм
2: Хтаджэзгэрэ, нэчэ хтайгэ ебжэгэ
1: Тэши гэ, тэши танжоги, сунхүнэ чүнэ мэхбүлэнэ калагу Адатарад аудэгэнэ мэсэлтэ амэйтэгнарэ озгэнгэ Адзэ, адзэ, дэгэхэ мэн ахсу айгэ гафсалдэ жэгэ, кэфэрэн жоргэ Tangin jo kafya nu keringo pulang nyan mar gwar. Atelu telu zga yang ini kicik tikri di ngoma pulang da menata. Ngzo orgo ci yong ta ci tang zko. Fiali mo himo. Kri ab dem bagan zindir yo mo. Chu sema zogno anjo sema di mo tengo. Ngoma zini aranga chamal nagazga Lobjini na lanchik chik thugi Toimal lakchik kishik ku sema nagtikin pabdung meyla, tereyla
2: Hm, kaya gtik dhug shali Choyang da na gonaz yotang tha
1: Ta kumba jana chikhti Ma kua jana chikhti Ryakab kinya senung da ta chiga chenda zera Ta kama o shala Chulagni nino hamta hamda kori hev langara Yang tsigezgan dhug meyke zina
2: Oh, tashita Hamda nang nirgi heb langi, harasungi anyang lang tang tha?
1: Tere, chik maare cha tang mo mo fshila chi chi chik chik tamo zgrisi na.
2: Yaa, tab zira. Ti chinga ta hamda chi fshira cheri yungi, fshira chik jigo ga, ari.
1: Turi mo?
2: Chok khami. Chi ham cheri hagasungi anug nuk tangi yungna, ngichu gormo gam nang nirlangi fshira chok chugo na ari.
1: Tazu maare go, tamo tamo ichu ta ngir hinir.
2: Dina, chi chizg ma hinir.
1: Ngi maa xin nara chik maa rita chu tsige zing chik song nari ye.
2: Chabzi? Ngaa chik song nari ye?
1: A li jimdiga kachaf ya gu dangmo fya na chun chik song nara che ingo.
2: Dina?
1: Chik ngo maa kaan chik nara ham chik song nari.
2: Gura maam yung. Ham zga raan chik jian jik jazi yo nang.
1: Ta ngi sao zga maa fya la chik goga me ki ngi cho fya mo.
2: Senga?
1: A ta san nara fya lgo tang nari. Dangma ham che u fya ni chik che song nari, che jo ra chik maang song nari mo. Yang chong lang na.
2: Yang chong song no yin ju ri.
1: Ha, che yin zi na che chong duk song na ri de, che nga ter jun chik song na ri ye.
2: Ha muku ga ro.
1: Ta te muku ji chong me la. Che nga nga na chik viga ma viga ham chak ni viga na ri. Ham che o chak chik ra chong o chak chik. Chak chik a ham a gani, nyak chik a kong a gani yu ka zi.
2: Ha, ni tam mk hina ri.
1: Ахина та чингах гонга вегэн гош гонжу не гни гэ хам гэ чавны та сай дали чэчэн махчгни чаах чиг шин тангна дан чиг сунна рел а
2: нам жуну чу анг мхина зга чэчэн оно чэз гэ хине гаран ит та чиг мэ тангна
1: чу дэ чу дэ дэг мэ тангна чинга кэрэ
2: ни та танга та
1: а та мэр гу му чу кана ни тгэлэ на та данг ярам ни
2: а жи жи жи жи шай чэз гэ мэнгра чиг мэ тангна
1: ни чу чэ ко Олен, чигмэлла кэнган жуджи, фьюнг чаамэн дэга, ти, нига кунга койонба кэнго кэнжуру варо. Дэнгази, нда нига кэнтэнган нэ тих кунга гэйфшук сахчи дамэнэ.
2: Дан их дэр горин чигнина, чиг лэн горин чигнина сихинэ.
1: Да нига сэн чигрун, хам чиг сунгну дуккула катуга ниг тухндару гу.
2: Гарн апшэн, ган чиг сунгну хи, ничо горн бузу.
1: О, ламан жонна шилиха го, чинга хам гону хи та ханнан нам пап гону рита, ngatta muto njonna zgman.
2: Chinga chiga ahtig jirela, ar gatang na yin gapo. Nga chongkhang danang ni chiga nyo matwa do yo.
1: Labjik maandig lolo, chinga hamchaka yardab kushira ji matwa gormur zog godunda, chiga ahtig anjuga shoga tignele.
2: Ho ho ya, nga tamudis chigna ngindamundab shay chari.
1: Ya, ina chi ngoma tamudgina angifya ko. Chi ham chongchong niga ar jeeg tib shinra tabdeed na yiye.
2: Abjitang na abjitang, de. Tatangda chulungin chak maandiga alung.
1: Yaa, yaa, yaa, yoo, taa, taa, taa, dhani ka taa chaara kaani ka chikindu ka nishko. Tere mo.
2: Chichu nga samchir chiye mga naa tiinja ko nohi. Tamanji ya nga chiko nga sardhigin dhani lijir yaa.
1: O, chirgin joga manjig na dhukwa namjir dhukwa tomo nga chichas gmaab zang nishko.
2: Dini nga taa taab
1: Та тыңда чық-чық-чық, чығымыл сөйіп таңа.

Лагаюна тичуна товжазга мнюазгону шелмарге бар. Амгысл дар гергинзгина чуку, чемдагызгина чуку, томазгина чуку, чу торин жеркелецэнд ховра кахтал би жермсэн диштэнгни янчу товсотын диюк мнасатын гынзгам чунувшечэнара хойчанда лагнугу жерм чуни ранга мнюара товжа мнюазг ленджи юнуг тэнгни тагзлу хойчандаг дамсийну тумсгинтина терэнгэл ховсон кэжэсэлэн гэ цамбанди нанга янчу гикун гамцу то томас гэ нун хойчанди нэнгэ лезэ чацы мара нянгбэчэг лугжуйэл тэни цамбага нивав лургэн дамби дэнгэ гэ цамбанди нанга нарвжэн дэчинэн кэнамби капэрнда нэлэн ила янчу лургэн дамби дэнгэ гэ цамбан дэвжэландыгани та тва трилэнгэ цэт ажиг нанзмарнгэ бжингэ кэфсэри нирэзу вэгчэгзэн жугжуйэл Рэтэг тэрэнг хөрийн зэрхлээ цэнг нэгдэн намба цорог дигонын самжирийн андартав зэрэг нэмк намбагийн рангранг гакан хэрсөтэн фтэн би далэ цэндэг цамба сусуг аркалама сигжура тэни лэ цэнди цамба сусу нянжу ревайн рэчу гихун камчэ тотомас гүн хөйчэнд тал хөрийн зэрхлээ цэндэв жэландыгани аркаптэн каптэн гэ тицүлдэн комкэ бэтэн фтэн би чу нямгэ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: хуйна, тэн дэн бур гайг яна, гайг чаба дэн. Тэн они ба жзирг яна, жзирг чаба ямул. Лувжандар дэдэн хтани манжау. Лувтэн дэн бу нгур зумби чэна, вэмэл гэргэнди. Нин ди лувтэн арэр лувги бэ ханаланам, ргусмэртан кэн кэн у джиджи.
1: Я, та шуне чу, лумгур зумгу. Чу орэнгэ эрганугу лувтэн дэн ивэлан гур зум.
0: Дэсэр. Деви лобчгци арангнил меби лавцэн дени лобжунгунгу замчу. Томар шгайг вжин чугла, шцэргжин чуг. Шцомжигла меби лхумаци шцомиг жваатан. Джарджи на юби нгэлгла меби лхуми чангчилла мебгини хсагдам лхулугдагдаранжиг ба ам. Янна тонжирджа нэвширджа шившичинды. Лобкан арэр нанцэндан тунтаб. Лобчгжи вширданды. Топчиг цо лорин парватан хтани аргергинчи лхума аридига аргакан чирсуудан аргапшуқар намба анатан ла самчиг ширтан суға арамчи кунта чинни бранжир. Дилавтени аргергинчи лхума аридига рангси хсар тугтаб. Аргергин ламцона лхума арджилан юнгвир мангзили гангла ганг исав джавана чи нердинчи лхопчи таблам сигиян. Датун лхумарин цона арангнил мипи лхопцинни нинасчиг лхопчун ла сигна хэнда жорну дибранжир. Арангнил мэмипи лхапцинна лхопча мачул гунлан джавсуна тихан цангман джавчингни. Дибшир лхопчы чиршка мэнхид арангмчунка набрагни баадан. Лхопчыг цу арангнил джи мэхи би гнатан ламчана ргэргэн ла джи чугжин. Янна ргэргэн аранган дэгштаг лагдан джангна ксару хипи варда ргэргэнчи сэм сэму джэсу сэнгэйэн. Дэни гэргэнчи хуэнган джинсэлчан. Ян дэни лхобжунг горм ксарвашикан гоцун байын. Дэна дун дамби лхобжунг янла лхобчилла нянбир кавсы оло мэрчан бигни цилыйн хтаним жун мэсэл. Тото мин зэнжан дадун лорым дэнбу янби арангбжун чиртар шээлг дэцэн мэхина ян. Арангнил мэби лхабцэнни лхобжунг горцун жидыр жирва чиян мэл. Лали гзабджи че ягзэн жва дэн. Лали армун жва. Лали хуэчаг лугба. Тана лали лирцил хсиваян юл. Тото мин чиже вамоди пачир хсячин жухиде. Сэнджи дебла джубзинбе гангрил. Тото ми кэнглавди жин нямсар гасын хсарур нангви ргабджи мнивр жирде. Пшиба гжэнтанг дунни ламсан ловжунгла жигжиде чун ргадзим шун. Ргамдр тото мир джина юби вачунгди ярлангни ргосим чивчугсасун. Ки сэнджи дебзонсан ргергинчи камтан руанжа. Аргергинчи ргосмам дэнчи лховчугдарин ревшил шэчинбий аргангри. Тотоми лховмаадий гомбийн дагнчугга цэкаргзиг нэхтэй дэвдал. Вэчунтэн роди шканва джилжан гомба гангри лэнди ливу юнгарзуг цапчарг юмжинды. Дангбар тотоми дэ хсамзэнэ дартар мюрзэв шэпар самул. Ецэм хтэвана хсамзэнэ мюрзэв шэпа маэмбар маагзэнэ дэвжин ямба хэсун. Вэчунтэ всэр аранган дэртагла юнды. Тотоми датун ngartr jamba lgbi chorni kurtini dal ani ki mul khchigdam chapana ki thothomir ti din zamshum thothomi jertib jin zamzamsi wochongde degtgar jimi tan marachu korang marachu bi chena shiba ga jantgli rka zamtgda thothoma chapsi kapsirin korni
1: chu komba te hilend chizgiyen
0: wochongde sesong jambi rka tan gamam nga chungri ta xia yi ge zhen de xiong dang de nian ba zam ji hen de sam hi ji na wa de
1: shi bei zhen de
0: tu tu mi di yar men de ko mi meng de ko ma myong bi de shi de ji wo chung de shi gan gu zhong si le ji ge ma de dang ni
1: o le shi bei zhen de nga shi kong a ma ni ta rong lu kwa ra
0: xie zhi de лгаюн ба цэрвсэн ын. Кэн зэмур нам арэчэн арангла. Пачэр гзэх чэдэм жарсэн гэнэнды. Тотоми лгба дэрдэдэ хэнд гадунсэмдэн бжэдэ.
1: Тандэ гопайо нэрэ.
0: Вэчэнгдэ катэг маафсэн. Тотоми нэргача нэмпасэг дэсэнвэр нямсэн сэмла арчуан гомэдэржи. Уэнчэн шибады хэнд аргалэн эргачи.
1: Нэмнэн а... Ясыме кесера. Чуняга чесера.
0: Тотоми. Ке тендер гарчи жер гатын типи хында жобжин шкалы чембу.
1: Ниняга тотома?
0: 다시 란신 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཅི ཚོ ཟི དང རེ ཟི ཐར ཐོ ཐོ མི ཡིན རང རེ ཤང གི པི ཚོ ཟི དང རེ ཟི ཅི གོང ཅི དེ ལ སླེབ བྱུང ཚོ ཟི དང རེ ཟི སེར བ འདི ཉིད མ ཟི སློབ གསོ ལག ཅི ཇག པྲོ ལ དོན པའི ཆ རྐྱིན རེད ཕྱིར སློབ གྲྭ སློབ མ རྣམས ཀྱི ཇག པྲོ ཆ རྐྱིན དོན པའི སྐབས ཁྱིམ དག ལ
2: ཞ ཡི ཁན དམ གི གོམ སུ དེ དག སློབ གིན ཅིག མི ཉིན ཡང ཅུག ཞ ན ཚོ བཅིན དེ ར ཡོང ཆུ ར ཆ རྙུམ ཡོང གོ ནི དེ ཉམ ཅོག གོ
0: སོ སེར ངེ ཡིན ཁྱི ཕྱས ཁྱིག ཁྱིག
2: ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁང ནང དང རྒྱུ པ ཁ ནས ཕྱེད མི རུང རི ཟི ལ ཞིབ ཟུང སིལ སག དང རྒོ ངེ བག ལེབ ཅིག ཆོག ལ ཚོ ཟི ལ ཕང ཉི ཤ རྐམ ཅིན ཐི ཤིར དེ ལེ རྟབ དེ བི ཧུ ཡག ཟན ཡོ དེ དེ ནི རྒྱ མཚུ ཤ རོ དང ཡེ སིལ རྐམ པོ ཨོ ཐོ ཐོ མི ཐང དང པར ཐོང བ དང ཁང དང ཡེ ལམ ཅིག ཉུང བ ཅི བཞིན རེལ ཞི པ ཅི གོང སི ཅེར གབ ལ རྒབ ཏུ ང ནི ལོ ཚོ ཕེབ དེ རང གར ཇག ཏུ ལ ཟི ཁང
2: ཚོ ར རེ ཟི ཉི གཡོ ལ
0: ད ཟི འདི ཇོ གི གོ ཁ རང ཡག ནི སེམ པར གབ སལ ཅིག རེལ ད དང ཞི པ ཅི གང ཞི གན རྒྱམ ཚོ ལི ཐོན པར ཉི ཡིན པ དང གང ཞི གན རག སབ ལི ཐོན པར ཉི ཡིན པ ཡང ཁེ པར འཇར ལ ཇེམ པར ངོ མ ཚར བི ཁེ ཏོ ཡོ པར འཇར ཨོན དེ རྐབ ལ ལར གནི ཚལ འདན ར ཡང ཇོང ཏེ ཨ མ ལ ལ ཧ ཅམ ཏེལ བི ཚེ ན ད དང གན ཅི ལུང མ ཤུང བི ཤིབི ཇག ཏོ ལ ཚོ ཟི སམ རེ ཟི ན ཁཅིག ལེ མེ པང ཡོལ ཤཁམ དར ཅེར ཏར ཤར གི ཁེ ན སེམ ཏལ ཏོ ཙམ ཡང ཤ མར གི ཏེ རྒྱག ཏོ ལ གཟིག སེ པེ ལོབ ཚོ ལག ཅེར ཇི ན ཁུང གི ཅ མོ ལག ཅང ཡོ ཅིན ཅ མོ ལག ཅི པང ཁི ཁ རོ ཤི ཡོ ཁང ལག ཉི ལ ལང ར ཏོ ཡོལ ལོབ ཚོ ལག ཅི ཚལ མན དང མ ཐང ཐང ར
2: ཚོ
0: ཤེར མེ ན ལོབ ཚོ ཅམ ལག ཅི ཚོ ཟི ཅེ ལང ར ལེ ཉ ཁ ག རལ མ ག ཉི ཅག ཏོ ཁ ལན ཇོ ཅང
2: ཨར
0: ཤིར་མེན་ ལ་ང་གཟན་དེ་ལི ཉུང་མ་ཅི་མ་རྡོག་ཏམ་རིན་ཇོག་ དེ་བི ཤིབ་ཨ་ཅི་གི་ཅིང་ ཉ་ཁ་རྡལ་མ་ཟ་བར་སིན་སུག་ཅར་ཁ་ཅ་བྱལ་མ་སལ་ཅིང་ ཡང་ཤིབ་ཨ་ཅི་གི་ཅིང་སཅིག་ཅན་ལག་པ་དང་སཅིག་ཅན་རྒྱན་བར་གམ་ལ་སུག་ཡ་ཉམ་མ་སལ་ ཇག་ཏོ་ལ་ཚོ་ཟི་དང་རེ་ཟི་གནི་འཛོ་བ་ཙམ་ཅི་ཤིབ་ཨ་ཅི་ཁན་དར་ག་ཤུར་གོ་ཤུར་ཅི་ཨར་ཅལ་ཡོལ ཐོ་ཐོ་མི་ཅེ་ཤིག་ན་ཚོ་ཟི་དང་རེ་ཟི་ཡིན་པ་རྐ་ཁེ་ངར་ཏོག་བར་ཅར་ཅིང་ ami terim pretilin chamchib ji nganglab si bi jigtur qanatun da yotim nyamni semchilin gogmet shong mal jigtur kha siwan chung man a si kani khorti dinar ngiyni mata shong bi jigtur shigrel tina jipa mgla mkhung ar gungi wagla ba serpo tang ar jangtu qa chan ma jam tu qa nyasup ta tong sob sob ta ngi bi nyar gung kha tu na chu yo jing ti pa jam ji me tu phombu shig dang chung སློབ གསོ ལག ཅེ ཐོ ཐོ མེ ཅག ཅོ ལ ལག ཅིག ཟིག ཅེ
2: ངོ མ ཅིག ཡག
0: ཤི ཏོ ཡང ཡག ཤི ཐོ ཐོ མ ཤན དར གན ནི
1: ཨ མ གི ཚན ངོ ཤི ནི
0: སློབ གསོ ལག ཅེ
2: ཨོ ཨོ རེ
0: ཇམ དོ ག ཉ སུ ཏ ནི
2: འདོར ཇམ ཚུ ནང གི རེ ལ ཨར ངོ གི རེ
0: ཐོ ཐོ མི
1: ངེ མ ཤི གི
0: ཤི ལན དབ Devi, Lovzi, Shkangon, Tombu Gugoni, Shiba Tsangmar.
2: Ya, Nyasumdum, Tonangarela, Rangogartangare.
0: Shiba Tsu, Samlu Shigdangarte.
1: Tonangare, Tonangare, Tonangare. Rasiri, Rangona Chigonare.
0: Jibi, Ada Pantsin, Arntabsa Songarte, Kachimtan Mavshung. Adanjagbana, Lovzu Lagaji.
2: Nyasumdum, Tonangare ya. Ахитам, тонын гыныриго.
1: Чазага.
0: Шиба цортгши ёбади, дертэр джибана. Ловцолог жугзэр гөрмөр джиби хчэта пэвни.
2: Нясуд

0: Цангми тэнжир жиргалв шунсан гамдар мөсиги
1: не тотомаг няасу бачтанан дук чонаре
0: ловци
2: леч гоё чонаре
0: тв шибат орлонги тотоми гамданди шибалали няасу хичэн хийн зимнён ёл тачи ловцу сонвер гачанди янгвчэр тандлшун варил янг шибалали арангчимжэ няасу дун тотоми няасу ла чапрчэши ёбафта янг шибалали Nyasubla, Nomsing, Nobra Shibitina, Totomi Aranga Nyasu, Shibag Zentaka, Nawijin Kundur, same to the Chongslashi. Totomi, Gonsi, Lentang Bodina, Theatre, Totuchi Mashon Nayang, Renawa Hinderchi Bushishon. Tozitang, Razila, Samlo Tangwayang, Dorna Dambasigrela, Tatum Nyasman, Nyahi Zipa Hippramasal, Ami, Tozitang, Razija, Rajador Tatu Shipan, Tendra Zangwala. Nda chungmaar gaa iwaa shigiril. Totomi tiyatlar saamshang nangwaa khindar chibrishnyam. Tatung jowi dunag zhanshig chung yote, dena aami yuzibiyar jagdooril. Jowa shimbo satame baate o.
3: Ardaamil aribi zhungjir thumil kuygayin dangul.
4: Zhuimil lungi zhengbi chhimil lashkillam jia shailang.

Речу жва ририш та жва ририг тиленда юм шалаюн орнокер чунхсымды орнул карбыбди орнул шабдутти орнул жамажин да чухсын бори орнул карбыбси кону орнока чунсуну орнока чун узу чанжу гжина та сьерзгзг гэргэтиг орнул харсрав зогын ярда конуз гинжинара орнока чунз чунчунз гнаар дготи тфсэмпо нэмпо инжо ханранда дэрдгжөж гэркамуз грела та орнул карбы курчун Нананга мэнжүү нүгүрчүн шэнаар нананга мэнжүү нүгүрчүн та нананга мэнжүү нүгүрчүн дэ чү карцан дэрэнгэм торжиг лаканы фшали сонара та чү калангын цэгэн бобайны цэнмаг та торжиг гэндэгни вэлини ти нямжугра дорнын чызгы юнгргонына жавжыг чызгы егонына цэнмаг нэнтэв шэк юк ретара ло рери кыргэм торжиг ашигны гу жэрэм гэтэна гнатын дэгэ нарзын шонгу юуни анэртэн тэмори та рынгэ ржигранын асунгын чигсүнгэни дани дичла тондын нари дан цавдын нари хнгандын нари дэмүгэ нэцлө шонгонунд анул карбгчэн арыя та ngang chung de xie jinan de no ge chung sum gu neng ge ga yi gu gu jinan ni de no de karab gu na zhe ge zhu ga dani no de shabd de si gu nu de zu no de chao zu ge na chu che mu zu ge na ra de ngo khar ji me ka ta chu no de shab cha zu ge na chang zhu jinan garab shi ma zu ge ra chu no de yarab zu ge garab thang de ge zhu na de mo zu ge хуй ти тэн тив жинг та лупгнан ба цун шина чугу зу сэтэн гонз гам цун шина чирна мнеси шуун до лувжун гов жирм ранг муз гиену до шэлмар ги бари тэ инам да чи лувжан жогуни кавра та лувчла нян гони кипшап жан гони лум тэрв синг ни ли та жан жи мини жан цар сун ни та муз га тан тугани мара тэг та чотэн а котэн му сэтэн гонз гам цун шичинара нар жинг жиндэг цуан ди чун дер чундэр га цама ранг жини лин атв г Джавриджина да пансам цугиянлагы ну шилмарги бар итэг нанын чи гожу кодонни семгона мени гнатын да ёка талхуп джугургам сонуш ичэна топчилда егону гэр капса о тирнгта гота хита та гэргэн гэ сауд гоч жүшэта семгода джали жигдэн та дурчизгинара да нисүнгэ лившаз гэдэна чи чагэ чигэзгэнэн данда нямах чигни зинготи шонг чиг маг могэзгэнэн данда да них жирдигим жирдигзэ тондита шунг иднамэнэн данда мөр насла ёк я тэгэ та нод шабдэл гөрчүн дэ ёнаян тэгэ нин хатта тэн тэв жигуга тэни тар нул чама ченч та нок нго махцна нонго махцна зэгэн ачу хцэнма чизгэлэг нарат зэч юга тана чу хсиги олон жоз гэр нью годинара чу тэгэ рэрта машана чүтэг хнонго махцна шууда югаз чихматмну мцэг шуудги чихжуй чихдгнар дэг хүртэр чинура тэни шуу чихну майгну татамуг гнат мангаз гёка дэг хнул джамачин яндгнаян та жачи хөвнэрваз гам сунвшэчна гнат нун канганз гёк дэг хнок орчон хсымдэр нул карбра нул шабдэл нул джамачин дэ чури я тэни дэрэн нима хансэкни хнок джама
ano gyrchio na xsimda dago rangartang ni. Nal tserma jibzing ba atab kirtaju da rewa yin. Din chu ni zhwa ga niya mo yin jina porcil arnaar gyr. Porcil arnaar gyr. Ya daga porcil arnaar ganda chu satan gangzgam chunu xena hi gonu go xibzia zhiri zhaa ga mgsil ga da rtag xara. Shepa por gi porcil arnaar gyd go gong ani ahi ga ya. Daga arnaar ga onu go nani rangrang ga rangrtang di chmurin zom ga. Porcil arnaar gyd. Тэбжи ханун ба, ржиачи чичу ба, янгцил фшианжанжа сикунунда лигар цалхсамши. Тэбжи ханун ба, ржиачи чичу ба, янгцил фшианжанжа дамугарсал анзумга ранганга. Динчуга лорджига рги тун ба, хтамга вжекл тун ба, хэгжи паралунун ба, дэнжина нгар цалхсамши. Лорджига рги тун ба, хтамжи вжекл тун ба, хэгжи паралунун ба, нгар цалхсамши. Нзангла влунжи ва, хвала шанцг ба, Kaxala xtang mahu ba. Ulu mzangla blunji wa. Huala shantzik ba. Kaxala xtang mahu ba. Ndoyinji na yikrsil xsimshi. Daga porcil narga konevshia kono ugu. Liga gaya narcil xsim ra. Nga gaya narcil xsim. Dani yik gaya narcil xsim. Namuga arasara nakar gayo ta. Porcil nargir. Da artig xarazga. Шцепа позгам сону шежина порсла нарган зомната чинжирела. Рейтин чони теринг гатуанди нана гнавши цушачсыг ёта. Ятни теринг лецин деп жили тарта нянгу нуг нямкнар манюваз ёчри чинамбаг гунг тчвах самбандаг каркунз гвсэрт гнавши дившэнан дуг фшач ин сен ёна лецин татун кингэркэлэм ди каприонжу гавси ин ин. Динчони жавахсам жава жомунжина сепа пора сепа нигав куйдали шава секунд то шава сепа том би хөвжил ни шүни хөвжил зга кысым шел хөвжүн да кысым бунанг та сепа пора сепа нигав куйдали ни шава секунд то гону кангзгрет адам сиго а зопи ченкур курсе зови ченкур курсе кунут сепа пора сепа нигав куйдали шава эко шава секунд зори я динчони Лхабзу цунжи рамуджи. Лхабзим цунжи рамуджи. Дэгчигри, динчуани серви лотуг чум. Серви лотуг чум. Янда чухсан бунанга вшепа пора, вшепа нигав куидали вшава шекуну тунгуну гажа. Хуэржилда гангзган дамси нанжига. Дилан янтагда гангричи намбага дангзга джамна. Лхабзу цунжи рамуджи. Взовин чанкур хкур серви лотуг чум. Дэгчунанга гангзгри я. Динчогэм жигнти жава жавар нгау мунжина мртэг жамбиг сунгур кэрсон бапу сэрэси мртэг жамбиг сунгур кэрсон бапу сэрэси кук тиш зон бапу инжина ргэндэнчи писанрэ я мртэг жамбиг сунгур кэрсон бапу ргэндэнчи писанрэ дэни шэпа пора шэпа нигав куйдэлэ шава шэку нуртун гуну гу хэвжилда та чигэ тэгсэн бу нэнгэ гэнж гэв зина та лхабзу цунжи рэму джи секунду тэри лхабзу секунду шэпа пори цунжи рэму джи секунду цунды шэпари тэгэда шэпа пора шэпа нигав куй Далини шаваши гуну тунгу нугу хэржилда та лан янтагда лхабзу цунжи рамо джи секунда дамнадан ригидок. Лхабзу цунжи лхабзу секунда шепа бори латага шепа инжина лхабзу гу лыггам ржжигу цунжи рамо джи секунда. Ядани дэрэнга лэцэн дэвжили дали чу мэрнгар чава рнгавти нэр та нямка нахчиган ржжигу чава нэфти нэр чава рнгаву гу нанна чина ба макоса, махиса, дани маса са айота. Хчигинжина нокэрчу нэхсэм энта, динчуни порсла нарга энта, динчуни гна аптам зүхшэ чуда энта, динчуни шэпа пора шэпа нига куидалини шава шэкуну хэвжил дэмси чудар, динчуни мартаг жамбих сунгар кэрсон ба пус рэй сэкуну гэнэ чипэсанри. Ядани чу чава зага рнга, чава рнга гананы та тэрэнг чу чэлэн гэнэ ням сэфти тэнэ зага чава вжэу ка чава нда вжэу та тэрэнг лорган жамбия дэнга гэ цамбан дэв жэ гэ чу лэг зон рэ, лэг юн рэ, нга цу ням гэ ловжун шипи, товжа рэ, чинам ба гэ мамбр сэма Дэн ягзэгши, мабжил сэйман дэн ягзэгши, мамбур арамар дэн ягзэгши, а?

Redani data le chindam jig devre dichul karma mangpu yokume khati dana chwara mandana yil je chi nyen khu namba kapta nelin main na yil dichul karma chigo khata chikna nga chu chwa nga ta ju de chi chi kamu ga khamuz ga lo ju chwa sha chu sha tang ni shalin dang ja ng ma phsung ni tumuz gin dana ta sen rong se mir che buz gin je mara тамусыре ятагы чинамбай капрнеле мейнэйл тани янг лецэнди наашиг матм ну янг лецэнди наашиг жисэр гуну гэреваран чарз ёгкон тамчилгу тангар жими коркымдар цони жу реваин тангар жимаг лецэн наашиг жу гавсэнэйн